Он ты не мне питерный гепанду, он ты здесь не мне гепанду. То не перфили зоисе о нюшке, а напад сумопу я попутал. Если дорва архиерея, чтобы стохи отмазать.